0: топовые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Если счастье, то

Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя и пытается залечить разбитое сердце. По мере того, как заживают сердечные раны, мимолетные встречи с незнакомыми людьми ведут ее к новым и неизведанным страницам жизни. Будь то мечтательный владелец ночного кафе или невезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, или несчастный полицейский и его непокоренная жена. Все эти люди помогают Элизабет изменить взгляд на жизнь. Саундтрек к фильму «Мои черничные ночи».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: любимую. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM. Here it is, massive.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92 17 07.

мне снился сон. Я во сне свободен был от дел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет.

0: ты дал совет, умей порой.
1: Иным делам ответить нет, урок не впрок. Старика не понял я тогда, опять звонок.

собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ, не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом-профессором Доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и другом-профессором совсем молодым. Саундтрек к фильму «Назад в будущее».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На трассе М-10 «Россия» произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 373-м километре в Валдайском округе. Грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, двигавшийся в сторону Москвы, совершил наезд на мужчину, который остановился на проезжей части, управляя «Газелью». От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Удар оказался настолько сильным, что «Газель» врезалась в патрульный автомобиль ДПС с включенными маячками и в легковой автомобиль «Кия». В результате пострадала 22-летняя пассажирка «Кия». Ее доставили в Валдайский медцентр. Из-за аварии движение в сторону Москвы было затруднено. В Новгородском областном суде вынесен приговор жителю Валдайского района. Мужчина признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе в действиях сексуального характера и изнасилованиях несовершеннолетних. Кроме того, суд установил его причастность к краже имущества, бас-гитары с аксессуарами, электробритвы и молотка. После возбуждения уголовного дела подсудимый проявил агрессию в отношении следователя, оскорблял его, угрожал и повредил имущество в кабинете. По совокупности преступления суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Также осужденному запрещено работать с детьми в течение 15 лет. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 2 года. В пользу потерпевших взысканы компенсации морального вреда 2 миллиона и 1,5 миллиона. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток. В деревне Семеновщина Валдайского округа приступили к благоустройству гражданского кладбища. По инициативе местных жителей начались работы по удалению аварийных деревьев. По словам старожилов, некоторым из них больше 100 лет, и они стали опасны из-за природных катаклизмов. Планируется убрать около 20 деревьев. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Вместе с соседями», которая в этом году охватила всю область. Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаден. Жители рады, что их предложение поддержали, и надеются, что кладбище станет безопаснее и ухоженнее. 30 июля с 10 до 16 на станции Валдай закрыт железнодорожный переезд. Здесь меняют дорожное покрытие. Проезд автотранспорта организуют по одной полосе. При этом с 11 до 14 переезд полностью закрыт. На это время водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через проспект Васильева и улицу Энергетиков. 31 июля с 11 до 12 заместитель председателя областной думы Владимир Королев проведет встречу с местными жителями в здании Валдайской администрации. Прием пройдет по предварительной записи, для этого нужно позвонить по телефону 46 309. Можно заранее обозначить волнующие вопросы и получить консультацию напрямую у представителя власти. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня на календаре такое редкое число, такая редкая дата, которая на 3 начинается. Вообще, мне кажется, в году очень мало таких вот дней, которые начинаются на 30. Ну, 3 не считается. Да, вот 30-е сегодня, представляешь? В феврале даже 30-го
4: нет. Вообще 30-го даже нет.
3: А сейчас вот июль, 30 июля, ребята. Ну, красиво, красиво. А четверг, деньги, например, еще лучше. А еще что сегодня может быть прекрасного в четверг, 30 июля?
4: Именинники, конечно же.
3: Обязательно, да. Конечно, поздравлять тех ребят, которые летом родились. Знаешь, самая середина, самое горячее время года. И такой, вот день рождения, кто ж ко мне придет сегодня?
4: Наверное. Ну, как-то, если ты в школе учишься, конечно. Конечно, посложнее это все организовать, а если ты взрослый человек, то летом, если у тебя еще есть куда за город отправиться, да. Там только фильтруй приглашенных.
3: Кстати, буквально на прошлой неделе, вот в выходные, день рождения был у девочки, как сказать, односадичницы моей дочери, да, хорошая погода, и решили делать прямо на улице. Вот, то есть аниматор должны были в квартире делать, потом подумали, да зачем, лучше на улице, и в итоге день рождения был вот для этой девочки, приглашенных гостей, плюс для всего двора. И детей, которые услышали. Пришли. Представляешь, какой большой праздник у ребенка.
4: Ну, если ребенок любит большие тусовки, то, конечно, здорово.
3: Ну, моя бы дочь, если бы это был лично ее праздник, она бы всех выгнала. Она сказала, ну, только вот, мой вот. Аниматор, там «Щенячий патруль», только мой, больше ничей.
4: Уходите.
3: Не смотрите, уходите, нельзя смотреть. Даже когда моя дочь с моей женой что-нибудь не поделят, когда мы едем в машине, и моя жена посмотрит на мою дочь, дочь говорит, не смотри на меня. Понимаешь, насколько человек любит себя и не любит никого. В общем, ребята, любите себя, любите этот день. Сегодня четверг, сегодня 30 июля. Сергей Рыжков, Маша Малина, шоу «Активация». Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 30 июля 1792 года на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза». В этот день в Париж вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших на защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве походного марша они исполняли военную песню Рейнской армии, написанную 25 апреля того же года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем. Впервые эта мелодия прозвучала на званом вечере у мэра Страсбурга Фредерика де Триха 26 апреля 1792 года, а впоследствии она получила прозвище «Марсельезы», то есть «Марсельской». Ее автор, уроженец Страсбурга, страстный любитель музыки и поэзии, создал мелодию и текст песни в порыве сверхъестественного вдохновения, узнав о начале войны революционной Франции против Австрии и ее союзников. В 1887 году «Марсельеза» стала официальным государственным гимном Третьей Французской Республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армии нацистской Германии. Однако после изгнания оккупантов освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».
2: 30 июля – Международный день дружбы. ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения. Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие, говорится в документе. Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы – привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: Утреннее шоу «Активация», как всегда, по будням. Время покурьезить, рассказать вам новости. Они необычные, странные. Люблю про животных, но не знаю, что нас сегодня ждет в рубрике «Зацепило».
2: Ой, я сам не знаю, конечно. Но новость будет.
1: Кто будет знать-то?
2: Да. Новость будет сегодня про, значит, необычное увлечение. Вот, знаешь, допустим, есть... Сайклинг – это вид спорта, когда люди катаются на велосипедах в помещении и смотрят на большой экран. Ну, эти, как они, велотренажеры. Угу. Вот. И, соответственно, каждый раз что-то придумывают. И мне кажется, вот с велосипедами всегда соперничает йога. Потому что есть йога, хот-йога, где ты находишься в сауне, йогой занимаешься. Есть йога, так сказать, пивная. Такое тоже бывает, когда между асанами приходится пить прохладительные напитки. А вот сейчас новинка. В Москве, по крайней мере, ну, все же со столицы идет, набирает популярность практика йоги со стрельбой. Вот такая курьезная новость. Уже критикуют это дело. Смотри, какая штука. Значит, организаторы позиционируют эти тренировки таким образом, что ты, значит, отвлекаешься от повседневного стресса, развиваешь концентрацию и получаешь новый опыт. Сначала идет разминка, потом упражнение на баланс, осознанность, и потом ты переходишь к стрельбе под руководством инструктора. Все это происходит в специальном тире, то есть убирает... Вот, кто был в тире, тот знает, там есть такие специальные столики, собственно, к ним мишень так подъезжает и уезжает, чтобы ты смог по ней пострелять. А здесь все столики убраны, огромный такой зал, люди йогой занимаются и потом начинают из разных поз стрелять, так сказать, в мишени. Типа ты такой расслабленный, разум у тебя отлетел куда-то.
1: Например, в позе луковицы.
2: Возможно, да, такое, потому что я не сильно в йоге разбираюсь. Короче говоря, предлагают занятия как индивидуальные, так и корпоративные, но председатель движения «Россия...»
1: Это новый биатлон.
2: Ну, такой, йогатлон. Да. Значит, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что сочетание духовных практик и стрельбы вызывает вопросики.
1: Да,
2: то есть, когда он пишет, когда вы стреляете, вы выплескиваете эмоции, а тут эмоций уже никаких нет, они все уже выплеснуты. И что же это такое? Вы просто так, что ли, балуетесь? Короче говоря, вот такая йога появилась. Ты бы сходила на такую йогу?
1: Не знаю. Я люблю йогу, просто йогу. А стрелять? Ну, можно, наверное, было бы поэкспериментировать. Почему
2: ну,
1: нет?
2: Там, да, там только в наушниках, потому что громко очень звучат выстрелы, когда ты по мишеням стреляешь. Это вот ну, такая единственная,
1: ну,
2: наверное,
1: да. Мне кажется, ну, это странно, конечно, но почему бы и нет? Люди расширяют спектр своих возможностей, понимаешь? Хватит успокаиваться, давайте попытаемся быть спокойными, даже когда звучат выстрелы.
2: А вообще, я обожаю таких людей, которые сидят, так, слушай, у нас с тобой федерация шашек, что-то надо добавить. Да, вот шахбокс же, есть шахматы и бокс, а тут федерация шашек такая.
1: Не может туда быть... сходил, сразу в нос получил.
2: Да, может быть, давай нет, будем в шашки играть, а параллельно задерживать дыхание под водой. Знаешь, такие, все, класс.
1: Вау. Ну, класс, да, под водой класс. В шашки играть.
2: Потом,
1: а
2: там...
1: что, есть же такие? Нет, ну они не в шашки играют, насколько я знаю. Я видела новости про ребят, которые там листают колоду и запоминают последовательность карт.
2: Ну, короче, вот, любители странных видов занятий,
1: да,
2: давайте,
1: да, да.
2: Еще много, такое поле не пахнет.
1: Конечно, я думаю, что это он.
2: И вы тоже сегодня что-нибудь придумаете, друзья. Уверен, мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: вашего дня.
1: Всем доброе утро, всем большущий привет. Сегодня 30 июля, год 2026. И если есть какая-то Юля, у которой сегодня день рождения, то это получается комбо. Юля из июля.
2: Юля, Юля, солнышко и Юля, песня есть такая.
1: Первый раз слышу, ну запомню,
2: да?
1: Запомню.
2: Я тебе потом ее спою в перерывчике.
1: Ладно, так, перерыв будет позже, а пока поработаем. Кто родился 30 июля, мы сейчас узнаем, какие известные люди. Кстати, Международный день дружбы сегодня, понимаешь? Настоящие друзья сегодня родились по-любому. С твоих начинаем.
2: Я хочу поздравить. Мы очень редко поздравляем святых. Да. Потому что дни рождения святых почти никто не знает. Но этот святой, он не так давно, да, по сравнению с другими, был святым признан. Серафим Саровский 30 июля 1759 года родился. Угу. Один из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви.
1: Хорошо, поздравляем. Поздравляем сегодня Лиза Кудроу. Родилась американская актриса, обладательница премии Эмми, Фиби Буфе, или как она, Буфе, Фиби Буфе, сериал «Друзья».
2: Я ее перепутала с этой, которая была доктор Кадди.
1: Да, ну, в общем, сегодня у Лизы Кудроу день рождения.
2: Прекрасно. Также сегодня день рождения у Вячеслава Иванова. Он родился в 1938 году. Это советский гребец, занимался академической греблей. И он трехкратный олимпийский чемпион.
1: Мне кажется, фильм про него недавно снимали. Про гребца одного. Арнольд Шварценеггер пропустил, да, американского киноактера и государственного деятеля. Сегодня ему исполняется, так, получается...
2: Ну-ка, только посчитай.
1: 79. Молодой.
2: Неплохо.
1: Еще. Да, с днем рождения поздравляем Арнольда Шварценеггера.
2: Хочу еще поздравить британского инженера-электрика, изобретателя, его звали Клайв Синклер, он родился в 1940 году. Это человек, которому должны сказать спасибо за первый карманный калькулятор, а также серию домашних компьютеров.
1: Ну и сегодня хочу сказать большое спасибо человеку, который снял по-настоящему крутые фильмы, фильмы, которые хочется пересматривать по 5 раз, чтобы понять,
2: ну-ка,
1: что там. Это Кристофер Нолан. Конечно же, про него, кстати, сегодня я поговорю, сегодня же четверг, день кинопремьер отдельно. Ну а пока хочется, конечно же, поздравить его с днем рождения, потому что, ну, такие фильмы, и «Начало», и трилогия о темном рыцаре, и «Оппенгеймер», и «Дюнкерк», и «Интерстеллар». Ух, столько всего много. Поздравляем.
2: Он явно сотрудничает с кем-то, да, с кем-то инопланетянами.
1: Я не знаю. Возможно, возможно. Поздравляем с днем рождения. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. И прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лайт.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Не беритесь за все подряд. Добавьте в свою жизнь спа или мечты об этом. Козероги, вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Водолеи, вы сможете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, выслушайте их мнение, примите к сведению, но сделайте по-своему. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам новых перспектив.

0: Всем доброе утро, всем шикарное утро четверга. Сегодня у нас 30 июля, год 2026, день кинопремьер. Обязательно нужно сходить, посмотреть какие-то фильмы. Вот сегодня, как пишут, неофициально, но вполне официально, мне кажется, уже можно сходить и посмотреть «Одиссею» Кристофера Нолана. Фильм, который подвергся критике, подвергся спорам.
1: Да-да-да, все были недовольны актерами, которые
0: да, все начали там, читать «Одиссею», «Илиаду», «Гомера» начали читать. Там одна актриса вообще сказала что-то типа из серии: «А почему там не было так вот вообще? Он такой Гомер, конечно, так мало про женщин писал, вообще просто».
1: Там додумывать.
0: Дурак, блин. Ну, как Там столько было вообще всяких историй, все начали читать, ты понимаешь. Он соединил Нолан «Одиссею» и «Илиаду». Это, ну, по-настоящему большущий фильм, он почти 3 часа идет. Готовьтесь, ребята, 18+, ограничения по возрасту. Вот сегодня премьера в России. Ну, что сказать, значит, Троянская война закончилась. Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути сталкивается с разными испытаниями. Там и циклопы, и сирены, и великаны-людоеды. Самое главное, что это, конечно же, каст. Значит, Одиссей, самый главный у нас Мэтт Дэймон. Как писала Шарлиз Терон, говорит, когда он снял себя там, ну, вот, футболку, там такой Одиссей. Самое интересное, ну, Роберт Паттинсон играет Антинуса. Это тот, который подкатывает к жене Одиссея, пока он там где-то плавает. Сама жена Одиссеева, Пенелопа Энн Хэтэуэй, снималась беременной, очень там прятала свой живот. Вот, собственно, кто еще? Сынишка Телемах Том Холланд. Говорят, что как бы, ну, что-то какой-то он слишком смазливый. И огромное количество актеров там еще имеется. Опять же, Шарлиз Терон, про которую сказали, вообще могла бы там не сниматься в этом фильме. Ну, и самое главное, что мне понравилось, тут даже засунули рэпера Трэвиса Скотта, который сыграл барда, который песню писал и пел песню в «Одиссее». Ты понимаешь? То есть вот всех засунули в этот эпос, в этот фильм, и теперь вот расхлебываем, смотрим 3 часа «Одиссея». 18+, ребята, ну, наверное, придется пересматривать по 2 раза. И это тот случай, когда лучше не читайте, не напоминайте себе «Илиаду», да, «Одиссею». Ну, там, потому что все подробности, а тут же немножко такая художественная обработка.
1: Ну, это надо просто изначально в голове держать, что в кино...
0: Нет, мы базу знаем,
1: ну,
0: этого
1: кино
0: хватит.
1: Немножко по-другому все будет.
0: Да, потому что через 200 лет, через 1000 лет скажут, вот Кристофер Нолан молодец, вот «Одиссею» сам придумал, сам снял и показал. У меня такой фильм сегодня, у тебя что?
1: Да, сложный у тебя фильм, у меня все просто, про любовь, конечно же, комедия, немножечко фэнтези и мелодрама. Фильм называется «За любовь», возрастное ограничение 16+, в кино сегодняшнего дня, российского производства. В главных ролях, внимание, вообще каст просто удивительный: Ксения Бородина, Алексей Чадов, дочка Ксении Бородиной Тиона, Роза Сибитова, Оксана Самойлова, дочка Оксаны Самойловой, Олеся Судзиловская, в общем, Марк Бартон, который типа психолог,
0: да,
1: там,
0: да,
1: или
0: знаю,
1: как,
0: да, да.
1: В общем, ну, просто уникальный какой-то каст. Что там происходит, описывать долго не приходится. На грани развода пара, главный герой, получает волшебную бутылку, исполняющую желания, и это, друзья, переворачивает их жизнь с ног на голову. Никаких подробностей больше вам не расскажу,
0: ну,
1: потому что
0: уже.
1: Да, посмотреть, что все эти замечательные, интересные, классные, публичные люди будут делать в кадре, какие желания будут загадывать, все это вы можете увидеть сами, посмотрев фильм «За любовь» в кино сегодняшнего дня.
0: Ох, звездные кинокартины у нас сегодня представлены. В общем, да, друзья, ходить в кино — это здорово, это классно. А если те фильмы, о которых мы не рассказали, не находятся в вашем кинотеатре сегодня, то идите в соседний. Возможно, там что-то будет такое. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Четверг, 30 июня на календаре. Всем доброе утро. Сегодня здесь с вами Сергей Грышков, Маш Марина, наша любимая рубрика под названием «Игра «Верю, не верю». Прямо сейчас обмениваемся фактами. Факты лживые. Почему ты начал с лживых сегодня? Или правдивые? Надо понять, где правда, а где ложь. Получается, молодец, не получается. Ну, извините, увы, ах, на этой неделе я побеждаю 2-1. Маша, у тебя есть шанс сделать 0-0 и перевести игру в овертайм.
2: Мой сегодня факт.
1: Да, первый тебя.
2: Сегодня вопрос опять из области географии. Соловецкие острова. Известно тебе такое?
1: Ну, я слышал, конечно же.
2: Веришь ли ты, что они находятся в Ленинградской области?
1: Я знаю, что где-то там. А там что у нас еще рядом-то находится?
2: Да где или нет?
1: Карелия. Ну, пусть будет да.
2: Нет, неправильно. Соловецкие острова находятся в Архангельской области.
1: Архангельская, точно. Ну, там еще выше. Ну, что ты копнула так высоко? Ладно, хорошо, у меня сегодня... Я просто не был в тех краях. Максимум, да, вот. Долетал, собственно, бегал вокруг зенит-арены, а дальше не бегал. В Питере. Значит, смотри. Такой факт у меня сегодня. Представь себе, вот царская Россия.
2: Ага.
1: Вот веришь ли ты, что в царской России честь отдавали тремя пальцами? То есть не вот всей ладонью, а только три пальца. Три пальца, типа раз. Ну вот так вот. Такой факт.
2: Нет.
1: Тремя. Ты абсолютно права, потому что отдавали двумя пальцами честь.
2: Вот так
1: царской
2: удобнее,
1: России.
2: Конечно.
1: Конечно, удобнее, да. Уже потом появилась история.
2: Да, у меня сразу же перед глазами фильм, значит, «Сибирский цирюльник». Никита Михалков в роли Александра чего там, третьего, да?
1: Ну.
2: И отдает честь, да, именно двумя пальцами они это делали. Что, я выиграла, хочешь сказать?
1: Да, ты победила, я тебя поздравляю.
2: У нас ничья
1: на этой неделе, ты
2: класс.
1: Это сделала. Молодец, Маша, молодец. Ну а завтра пятница и завтра другие игры.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Утреннее шоу «Активация». Время для звездной пыли. Это новости из мира шоу-бизнеса, о звездах кино, телевидения.

0: назад вышел этот фильм. Я вот Маше показываю постер оригинальный, вот. И Райан Гослинг на этой фотографии, у него как бы рука не вот так вверх. То есть они так, у них руки, у Эммы Стоун левая рука, у Гослинга тоже левая вверх. Она как бы немножко, как бы сгибается чуть-чуть. Так вот, Райан Гослинг, когда вышел постер этого фильма, уже все в рекламу, он плакал. Потому что, то есть нет, ему тогда это нравилось, а через какое-то время он, смотря на постер, говорит, что-то какие-то у меня гамбургерные руки. Это означает, среди артистов балета рука напряжена. Вот, по словам актера, он специально так руку расположил горизонтально, тогда ему казалось, что это будет круто, типа, смотрите, как класс, он же не профессиональный танцор. А Эмма Стоун сразу клево все сделала. Так вот, спустя 10 лет, значит, он все-таки снял видео, где он, значит, подошел к этому месту, это где-то в Голливуде же, правильно? Значит, нашел человечка, нашел фотографа, взял свою жену, подошел к этому месту, и они сделали фотографию, ну, типа, как должно быть правильно, как рука должна быть у него правильно вверх расположена, и, собственно, все это рассказали. Выложили, и ты представляешь, афишу изменили. Теперь официальная афиша La La Land, где Райан Гослинг руку делает красиво вверх, а не вот эта вот гамбургерная штука. Прикинь, как вот 10 лет, а теперь уже вот если какие-то будут новые афиши печататься фильма La La Land или какие-то пресс-релизы, ну мало ли какая-то, теперь все, рука по-другому. Представляешь?
1: Ну здорово. А так вот. Наконец добился чего хотел.
0: Представляешь, 10 лет ходил и вот мозолил вот это, знаешь, вот что-то надо сделать, надо как-то убрать. А вообще чувство было шикарное у Гослинга, да. Ева Мендес, жена его тоже так, ну, такое видео сняла клевое. Заморочили, сделали. Теперь вот надо вспомнить, какие афиши мы знаем, где там актеры. Ну,
1: что надо изменить, да?
0: Что им изменить надо, да. Короче говоря, ребята, вот берите пример.
1: Никогда не поздно.
0: Да, никогда не поздно что-то менять. Вот, так что пользуйтесь этим классным способом от Райана Гослинга. Всем желаем классного четверга. Ну и прощаемся до завтра. Пока.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россию сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения, заявил накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В среду он принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Сохранить Россию, по словам Медведева, можно только победой в специальной военной операции. Он назвал сохранение России общей задачей для всех политических сил в стране. Запад считал, что России удастся подчинить своей воле, но ему этого не удалось, добавил Медведев. Власти Востока Ливии предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов, заявил министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али Аль-Кайди. По его словам, на данный момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок. В целом, международные игроки до сих пор опасаются инвестировать из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти, заметил Аль-Кайди. И по его словам, эти НПЗ позволят России осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из Российской Федерации. Ливийский министр отметил, что этот вариант позволит углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между странами. Ливия располагает крупнейшими в Африке разведданными запасами нефти, однако ливийская нефтяная отрасль сильно пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности, что привело к длительным простоям месторождений и портов. Старшеклассники с 1 сентября 2027 года будут изучать 5 предметов по обновленным практико-ориентированным программам. В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. Выведение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным. Телефонные мошенники нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов. При этом нужно помнить, что настоящие полицейские звонят только чтобы пригласить на беседу. Обсуждение деталей уголовных дел или просьбы о выполнении различных действий исключены. В МВД ранее сообщали, что, например, в разговоре с подростками аферисты могут просить показать квартиру по видео, якобы для проведения обыска, и угрожают привлечь их к уголовной ответственности. Также распространен мошеннический сценарий с просьбой перевести средства на так называемый безопасный счет. Курс доллара на сегодня 79.36, курс евро 90 рублей 21 копейка. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.
3: Кто

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданный в 1995 года.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Валдай-ФМ.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9-2-1-7-0-7-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: знаю. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.
2: Как

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В 1930 году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника Карла Денхэма отправляется на загадочный остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучить легенды о гигантском горилле по кличке Конг. По прибытию на место они обнаруживают, что Кинг-Конг и правда существует. Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него спрятанные от всего мира обитают многие создания из доисторических времен. Исследователи оказываются между двух огней. С одной стороны Кинг-Конг, а с другой его враги-динозавры. Саундтрек к фильму «Кинг-Конг».

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На трассе М-10 «Россия» произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 373-м километре в Валдайском округе. Грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, двигавшийся в сторону Москвы, совершил наезд на мужчину, который остановился на проезжей части, управляя «Газелью». От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Удар оказался настолько сильным, что «Газель» врезалась в патрульный автомобиль ДПС с включенными маячками и в легковой автомобиль «Кия». В результате пострадала 22-летняя пассажирка «Кия». Ее доставили в Валдайский медцентр. Из-за аварии движение в сторону Москвы было затруднено. В Новгородском областном суде вынесен приговор жителю Валдайского района. Мужчина признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе в действиях сексуального характера и изнасилованиях несовершеннолетних. Кроме того, суд установил его причастность к краже имущества бас-гитары с аксессуарами, электробритвы и молотка. После возбуждения уголовного дела подсудимый проявил агрессию в отношении следователя, оскорблял его, угрожал и повредил имущество в кабинете. По совокупности преступления суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Также осужденному запрещено работать с детьми в течение 15 лет. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 2 года. В пользу потерпевших взысканы компенсации морального вреда 2 миллиона и 1,5 миллиона. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток. В деревне Семеновщина Валдайского округа приступили к благоустройству гражданского кладбища. По инициативе местных жителей начались работы по удалению аварийных деревьев. По словам старожилов, некоторым из них больше 100 лет, и они стали опасны из-за природных катаклизмов. Планируется убрать около 20 деревьев. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Вместе с соседями», которая в этом году охватила всю область. Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаден. Жители рады, что их предложение поддержали, и надеются, что кладбище станет безопаснее и ухоженнее. 30 июля с 10 до 16 на станции Валдай закрыт железнодорожный переезд. Здесь меняют дорожное покрытие. Проезд автотранспорта организуют по одной полосе. При этом с 11 до 14 переезд полностью закрыт. На это время водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через проспект Васильева и улицу Энергетиков. 31 июля с 11 до 12 заместитель председателя областной думы Владимир Королев проведет встречу с местными жителями в здании Валдайской администрации. Прием пройдет по предварительной записи, для этого нужно позвонить по телефону 46-309. Можно заранее обозначить волнующие вопросы и получить консультацию напрямую у представителя власти. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучше.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким 16 веком, точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадает тезка царя, пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жор Милославский. На их место в 20 веке переселяется великий государь. Поломка машины приводит к множеству неожиданностей.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются. Это Китай и Индия. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, есть пока еще надежда на то, что Запад и, в частности, Европа тоже когда-то придет в себя и будет готова на равных по-честному встраиваться в новую систему отношений. И пока это ожидание затягивается, новые центры формируют свои сетевые структуры. Одна из них — это БРИКС, куда стягиваются ведущие экономики мирового большинства и решают вопросы не так, как это делается в том же НАТО, где командует Америка, а все остальные подобострастно пытаются каким-то образом ублажать гегемона. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мирового развития. По словам российского президента, в ней все большую роль играют государства, которые понимают и ценят важность национального суверенитета. Запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Правительство выступило с поручением продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Очереди на автозаправочных станциях в российских регионах сокращаются, но бизнес все еще готовится к возможным перебоям. Почти половина компаний закупают горючее впрок. В ряде субъектов положение до конца не нормализовалось. Доставка заказов замедлилась. Транспортные расходы на проблемных маршрутах выросли на 20%. Треть предпринимателей уже перенесли издержки в цены. Одни создают собственные хранилища и ищут поставщиков за рубежом, другие перестраивают маршруты и жестче контролируют расход. Многодетные заемщики смогут брать полуторагодовые ипотечные каникулы с 1 сентября. Это позволит улучшить ситуацию, в которых один из родителей часто вынужден временно прекратить работу для ухода за ребенком. В случае рождения второго и последующих детей длительность ипотечных каникул составит до 18 месяцев, а не 6 месяцев, как по другим основаниям, до достижения ребенком возраста полутора лет, а в случае усыновления не более полутора лет с этой даты. На первые полгода семье предоставляется полное освобождение от выплаты и основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начислять проценты на остаток долга. Но выплачивать их нужно лишь после каникул. Ранее, чтобы получить отсрочку при рождении ребенка, даже первого, необходимо было подтвердить снижение дохода более чем на 20% при размере ежемесячного платежа более 40% бюджета. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов. Из документов уберут поле «личный код» и учетная запись, а в машиносчитываемой зоне появится новое обозначение для разных видов паспортов. С 1 января будущего года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. В МВД добавили, нововведение связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных стран Европы несовершеннолетних россиян из-за отсутствия у них собственных загранпаспортов при одновременном наличии записи о них в загранпаспорте родителей. Официальный курс американского доллара — 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты — 90 рублей 21 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший хит.

Герой остросюжетного сериала «Скорая помощь» – врачи Чикагской городской больницы. Они оказывают экстренную помощь пациентам, спасая человеческие жизни, забывая порой о себе и совершенно не думая о том, что их каждодневная работа граничит с героизмом. Выполняя свой профессиональный долг, врачи скорой помощи влюбляются, разводятся, плетут интриги, надеются на лучшее. И в общем у них все как у людей, несмотря на трудную работу и высокое призвание. Саундтрек к сериалу «Скорая помощь».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На трассе М-10 «Россия» произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 373-м километре в Валдайском округе. Грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, двигавшийся в сторону Москвы, совершил наезд на мужчину, который остановился на проезжей части, управляя «Газелью». От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Удар оказался настолько сильным, что «Газель» врезалась в патрульный автомобиль ДПС с включенными маячками и в легковой автомобиль «Кия». В результате пострадала 22-летняя пассажирка «Кия». Ее доставили в Валдайский медцентр. Из-за аварии движение в сторону Москвы было затруднено. В Новгородском областном суде вынесен приговор жителю Валдайского района. Мужчина признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе в действиях сексуального характера и изнасилованиях несовершеннолетних. Кроме того, суд установил его причастность к краже имущества, бас-гитары с аксессуарами, электробритвы и молотка. После возбуждения уголовного дела подсудимый проявил агрессию в отношении следователя, оскорблял его, угрожал и повредил имущество в кабинете. По совокупности преступлений суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Также осужденному запрещено работать с детьми в течение 15 лет. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 2 года. В пользу потерпевших взысканы компенсации морального вреда 2 миллиона и 1,5 миллиона. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток. В деревне Семеновщина Валдайского округа приступили к благоустройству гражданского кладбища. По инициативе местных жителей начались работы по удалению аварийных деревьев. По словам старожилов, некоторым из них больше 100 лет, и они стали опасны из-за природных катаклизмов. Планируется убрать около 20 деревьев. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Вместе с соседями», которая в этом году охватила всю область. Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стады. Жители рады, что их предложение поддержали, и надеются, что кладбище станет безопаснее и ухоженнее. 30 июля с 10 до 16 на станции Валдай закрыт железнодорожный переезд. Здесь меняют дорожное покрытие. Проезд автотранспорта организуют по одной полосе. При этом с 11 до 14 переезд полностью закрыт. На это время водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через проспект Васильева и улицу Энергетиков. 31 июля с 11 до 12 заместитель председателя областной думы Владимир Королев проведет встречу с местными жителями в здании Валдайской администрации. Прием пройдет по предварительной записи, для этого нужно позвонить по телефону 46 309. Можно заранее обозначить волнующие вопросы и получить консультацию напрямую у представителя власти.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай FM.
3: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Реклама.
2: Реклама.
0: На Валдай ФМ.
3: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
1: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыка.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 258 украинских БПЛА. Это сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК, логистическим центрам в Киеве, во Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Вооруженные силы России после освобождения населенного пункта Светлое в ДНР практически выбили подразделения ВСУ из соседнего Водянского, это сообщает ТАСС. Также наши военнослужащие, установив контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области, начали бои сразу за два соседних поселения – Кияницу и Храповщину. Единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством появится в России с 1 сентября. В ней будут учитываться все платежные карты, в том числе Visa и MasterCard. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в следующем году, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не будет, они продолжат работать. Ограничение коснется только выдачи новых карт. Персональные онковакцины для порядка 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев, максимум 3, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра. Был проведен синтез. Первую онковакцину 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи.

0: Число случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции растет. Причем злоумышленники все чаще используют алгоритмы соцсетей, чтобы находить потенциальных жертв. С началом летнего сезона заметно выросло количество случаев мошенничества с бронированием гостиниц и туристических услуг через фальшивые сайты, страницы отелей и аккаунты якобы туристических агентств. После того, как человек начинает искать варианты отдыха в интернете, алгоритмы соцсетей показывают ему рекламу туристических предложений. Именно в этот момент мошенники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты и страницы, внешне почти неотличимые от настоящих. Злоумышленники привлекают клиентов предложениями по ценам значительно ниже рыночных, а также сообщениями вроде «остались последние два номера» или «акция действует только сегодня», вынуждая туристов принимать решение как можно быстрее. После перевода денег выясняется, что бронирование не было оформлено, либо турист по прибытии обнаруживает, что указанного объекта размещения не существует. Курс доллара на сегодня 30 июля 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
4: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.
2: Так

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Узнав о неизлечимой болезни, отец семейства решает исполнить мечту всей жизни – съездить на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья решает поддержать отца и отправляется в автопутешествие через всю Россию. Саундтрек к фильму «Родные».
2: Сядем с отцом, сядем вдвоем,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валда ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На трассе М-10 «Россия» произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 373-м километре в Валдайском округе. Грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, двигавшийся в сторону Москвы, совершил наезд на мужчину, который остановился на проезжей части, управляя «Газелью». От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Удар оказался настолько сильным, что «Газель» врезалась в патрульный автомобиль ДПС с включенными маячками и в легковой автомобиль «Кия». В результате пострадала 22-летняя пассажирка «Кия». Ее доставили в Валдайский медцентр. Из-за аварии движение в сторону Москвы было затруднено. В Новгородском областном суде вынесен приговор жителю Валдайского района. Мужчина признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе в действиях сексуального характера и изнасилованиях несовершеннолетних. Кроме того, суд установил его причастность к краже имущества бас-гитары с аксессуарами, электробритвы и молотка. После возбуждения уголовного дела подсудимый проявил агрессию в отношении следователя, оскорблял его, угрожал и повредил имущество в кабинете. По совокупности преступления суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Также осужденному запрещено работать с детьми в течение 15 лет. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 2 года. В пользу потерпевших взысканы компенсации морального вреда 2 миллиона и 1,5 миллиона. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток. В деревне Семеновщина Валдайского округа приступили к благоустройству гражданского кладбища. По инициативе местных жителей начались работы по удалению аварийных деревьев. По словам старожилов, некоторым из них больше 100 лет, и они стали опасны из-за природных катаклизмов. Планируется убрать около 20 деревьев. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Вместе с соседями», которая в этом году охватила всю область. Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаден. Жители рады, что их предложение поддержали, и надеются, что кладбище станет безопаснее и ухоженнее. 30 июля с 10 до 16 на станции Валдай закрыт железнодорожный переезд. Здесь меняют дорожное покрытие. Проезд автотранспорта организуют по одной полосе. При этом с 11 до 14 переезд полностью закрыт. На это время водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через проспект Васильева и улицу Энергетиков. 31 июля с 11 до 12 заместитель председателя областной думы Владимир Королев проведет встречу с местными жителями в здании Валдайской администрации. Прием пройдет по предварительной записи, для этого нужно позвонить по телефону 46 309. Можно заранее обозначить волнующие вопросы и получить консультацию напрямую у представителя власти. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучшие

0: Реклама.
1: Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа.

сказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

цель спецслужб США. Ему остается одно – вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ар и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджес вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: 31 декабря. Пошли друзья в баню попариться. По традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый год чистым. А напарились до такой степени пивом и водкой, что отправили в Ленинград не того. Саундтрек к фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром».
1: Я спросил у тополя, где

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На трассе М-10 «Россия» произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 373-м километре в Валдайском округе. Грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, двигавшийся в сторону Москвы, совершил наезд на мужчину, который остановился на проезжей части, управляя «Газелью». От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Удар оказался настолько сильным, что «Газель» врезалась в патрульный автомобиль ДПС с включенными маячками и в легковой автомобиль «Кия». В результате пострадала 22-летняя пассажирка «Кия». Ее доставили в Валдайский медцентр. Из-за аварии движение в сторону Москвы было затруднено. В Новгородском областном суде вынесен приговор жителю Валдайского района. Мужчина признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе в действиях сексуального характера и изнасилованиях несовершеннолетних. Кроме того, суд установил его причастность к краже имущества, бас-гитары с аксессуарами, электробритвы и молотка. После возбуждения уголовного дела подсудимый проявил агрессию в отношении следователя, оскорблял его, угрожал и повредил имущество в кабинете. По совокупности преступления суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Также осужденному запрещено работать с детьми в течение 15 лет. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 2 года. В пользу потерпевших взысканы компенсации морального вреда 2 миллиона и 1,5 миллиона. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток. В деревне Семеновщина Валдайского округа приступили к благоустройству гражданского кладбища. По инициативе местных жителей начались работы по удалению аварийных деревьев. По словам старожилов, некоторым из них больше 100 лет, и они стали опасны из-за природных катаклизмов. Планируется убрать около 20 деревьев. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Вместе с соседями», которая в этом году охватила всю область. Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаден. Жители рады, что их предложение поддержали, и надеются, что кладбище станет безопаснее и ухоженнее. 30 июля с 10 до 16 на станции Валдай закрыт железнодорожный переезд. Здесь меняют дорожное покрытие. Проезд автотранспорта организуют по одной полосе. При этом с 11 до 14 переезд полностью закрыт. На это время водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через проспект Васильева и улицу Энергетиков. 31 июля с 11 до 12 заместитель председателя областной думы Владимир Королев проведет встречу с местными жителями в здании Валдайской администрации. Прием пройдет по предварительной записи, для этого нужно позвонить по телефону 46 309. Можно заранее обозначить волнующие вопросы и получить консультацию напрямую у представителя власти. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ».

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: мою.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Переводчица случайно узнает о готовящемся убийстве главы одного африканского государства, который должен на днях посетить Генеральную Ассамблею ООН. Пытаясь предотвратить покушение, она подвергает свою жизнь смертельной опасности. И пока она сама не стала жертвой, ей отчаянно нужно, чтобы кто-нибудь ей поверил и помог. Саундтрек к фильму «Переводчица».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, России необходимо сосредоточиться и обрести здоровую злость для технологического ускорения и внешней политики. В дипломатическом корпусе подчеркивают, на Россию ополчился весь Запад, который с разной степенью остервенения воюет руками украинцев. Нынешние элиты в Европе не скрывают о готовности к войне с Российской Федерацией в скором будущем. Лидеры Европейского Союза называют условием урегулирования ситуации на Украине прекращение огня по линии соприкосновения, используя это как основу для переговоров и гарантии безопасности, а также учета интересов Европейского Союза. При этом Лондон, Париж и Берлин также выступили за сохранение замороженных российских активов до решения вопроса о компенсациях Киеву. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, Российская Федерация не собирается воевать ни с Евросоюзом, ни с НАТО. Впрочем, глава государства указал, Москва готова к войне с Европой при необходимости. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию партийных списков на выборы в Государственную Думу. Всего в них значится 3106 фамилий. Конкуренция за каждое из 225 мест в Государственной Думе, распределяемых по спискам, составляет почти 14 человек на место. 11 партий – это, правда, меньше, чем в прошлый раз. В выборах в Государственную Думу в 2021 году, напомню, участвовало 14 объединений. Теперь Центральная избирательная комиссия должна определить очередность, в которой партии будут представлены в избирательном бюллетене. Для этого 5 августа будет организована жеребьевка. Параллельно окружные избирательные комиссии ведут регистрацию кандидатов, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения. Полный список участников выборов в Государственную Думу 9-го созыва станет известен к 16 августа. С 22 августа начнется этап агитации в средствах массовой информации, который завершится перед первым днем голосования. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого из детей в семье. Это может быть любой ребенок, а не тот, на кого выделен сертификат, им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию, а репетиторы должны быть зарегистрированными как индивидуальные предприниматели. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно также направлять на дополнительное образование, в том числе и на обучающие программы на онлайн-платформах. Это могут быть, например, курсы иностранных языков, уроки творчества или спортивные секции. Напомню, мат-капитал является одной из самых востребованных мер государственной поддержки семей с детьми. Эти деньги можно направлять на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть еще один вариант – это ежемесячные выплаты и средств мат-капитала. В российском ритейле усилился тренд на рациональное потребление. Современный покупатель чаще откладывает необязательные покупки и внимательнее оценивает соотношение цены и качества. Используя при этом все возможные каналы, сравнивает цены, делает заказ через приложение, забирает покупки в магазинах и получает доставку домой. Успешным становится тот ритейлер, который умеет работать удобно во всех сценариях. Кроме того, экономия времени не менее важна, чем экономия денег. Фиксируется рост спроса на компактные форматы рядом с домом. Товары, которые не требуют долгого приготовления, а также готовую еду, которая становится одним из главных драйверов роста трафика и продаж супермаркетов и магазинов у дома. Об этом свидетельствует также и статистика. Выручка жестких дискаунтеров по итогам ушедшего года выросла на 67%. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 21 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
4: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: права.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, женщина обрекает его на судьбу худшую, чем сама смерть, обращает его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя Барнабас случайно освобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившемся мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд и находит это некогда величественное здание в руинах. Жалкие потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда. И у каждого из них есть свои скелеты в шкафу. Саундтрек к фильму «Мрачные тени».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На трассе М-10 «Россия» произошло серьезное ДТП. Авария случилась на 373-м километре в Валдайском округе. Грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, двигавшийся в сторону Москвы, совершил наезд на мужчину, который остановился на проезжей части, управляя «Газелью». От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Удар оказался настолько сильным, что «Газель» врезалась в патрульный автомобиль ДПС с включенными маячками и в легковой автомобиль «Кия». В результате пострадала 22-летняя пассажирка «Кия». Ее доставили в Валдайский медцентр. Из-за аварии движение в сторону Москвы было затруднено. В Новгородском областном суде вынесен приговор жителю Валдайского района. Мужчина признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе в действиях сексуального характера и изнасилованиях несовершеннолетних. Кроме того, суд установил его причастность к краже имущества, бас-гитары с аксессуарами, электробритвы и молотка. После возбуждения уголовного дела подсудимый проявил агрессию в отношении следователя, оскорблял его, угрожал и повредил имущество в кабинете. По совокупности преступлений суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Также осужденному запрещено работать с детьми в течение 15 лет. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 2 года. В пользу потерпевших взысканы компенсации морального вреда 2 миллиона и 1,5 миллиона. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток. В деревне Семеновщина Валдайского округа приступили к благоустройству гражданского кладбища. По инициативе местных жителей начались работы по удалению аварийных деревьев. По словам старожилов, некоторым из них больше 100 лет, и они стали опасны из-за природных катаклизмов. Планируется убрать около 20 деревьев. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Вместе с соседями», которая в этом году охватила всю область. Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стады. Жители рады, что их предложение поддержали, и надеются, что кладбище станет безопаснее и ухоженнее. 30 июля с 10 до 16 на станции Валдай закрыт железнодорожный переезд. Здесь меняют дорожное покрытие. Проезд автотранспорта организуют по одной полосе. При этом с 11 до 14 переезд полностью закрыт. На это время водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через проспект Васильева и улицу Энергетиков. 31 июля с 11 до 12 заместитель председателя областной думы Владимир Королев проведет встречу с местными жителями в здании Валдайской администрации. Прием пройдет по предварительной записи, для этого нужно позвонить по телефону 46 309. Можно заранее обозначить волнующие вопросы и получить консультацию напрямую у представителя власти.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.